Вы слушаете обзор основных событий прошедшей недели в эфире Международное радио Азербайджана. В студии Севда Исмаилгызы. Здравствуйте. Семнадцатого августа президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Республики Индонезии Прабову Субианту по случаю 17 августа Дня независимости Республики Индонезии. В поздравительном письме, в частности, говорится: «В настоящее время имеются хорошие возможности для дальнейшего расширения сферы сотрудничества между Азербайджаном и Индонезией в ряде областей, представляющих взаимный интерес, в частности, в области экономики, взаимного инвестирования, гуманитарном и других направлениях». В письме также выражена уверенность в том, что удастся добиться укрепления Азербайджана-индонезийской дружбы и сотрудничества на благо наших народов. Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с находящимся с визитом в Баку бывшим президентом Украины Виктором Ющенко. Об этом президент Ильхам Алиев сообщил в своей записи в социальной сети. В публикации говорится: «За время нашего знакомства, продолжающегося более 20 лет, мы поделились приятными воспоминаниями, вспомнили совместную работу, проделанную нами в направлении укрепления Азербайджана-украинских отношений и обменялись мнениями о будущих перспективах связи. В ходе встречи с послом Украины в Азербайджане мне было вручено удостоверение почетного гражданина города Ирпень». 18 августа президент Азербайджанской республики Ильхам Алиев принял новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в нашей стране Данкана Нормана. Посол вручил главе государства свои верительные грамоты. Отметив, что работа над новым стратегическим партнерством между Соединенным Королевством и Азербайджаном продолжается, посол подчеркнул, что это позволит и дальше развивать сотрудничество по общим приоритетам, углублять наши достижения посредством укрепления безопасности и инновации. Посол заявил о желании британской стороны установить динамичное партнерство с нашей страной в сферах возобновляемой энергетики, обороны, авиации, отметил связи в сфере образования и укрепления мостов между молодежью. Он сказал, что правительство Великобритании высоко ценит усилия президента Ильхама Алиева по установлению мира между Азербайджаном и Арменией и поддерживает достигнутый прогресс. Данкан Норман также напомнил, что его страна была первым международным партнером, поддержавшим усилия Азербайджана по разминированию. Глава нашего государства пожелал послу приятного пребывания в Баку, высоко оценил его знания азербайджанского языка.

21 августа при организации Бакинской инициативной группы в Баку прошла международная конференция на тему несправедливости бельгийского колониализма и 101 год борьбы за компенсацию. В международной конференции принимали участие официальные лица из бывших колоний Бельгии, Демократической Республики Конго, Руанды и Бурунди, где до сих пор сохраняется ее, также из Марокко и Южноафриканской Республики. В мероприятии также участвовали представители Организации Объединенных Наций. Среди официальных лиц

0: также был омбудсман Демократической Республики Конго, депутаты парламента Конго, посол и дипломаты Руанды в Турции. В конференции также приняли участие эксперты по международному праву, вопросам восстановления исторической справедливости и репарации, исследователи, правозащитники и другие. На мероприятии также проводился обмен мнениями о влиянии колониального наследия в современный период, неоколониализме, обеспечении исторической справедливости в рамках международного права и возможных шагах в направлении применения механизмов репарации. Великобритания готова поддержать практическую реализацию инициатив по восстановлению связи между Азербайджаном и Арменией. Об этом заявил посол Великобритании в Азербайджане Данкан Норман в ходе пресс-конференции в Баку. Азербайджан и Армения находятся на пути к долгосрочному миру, основанному на диалоге и последовательном взаимодействии между обеими странами. Это способно открыть новые возможности для торговли, инвестиций и транспортной взаимосвязанности во всем регионе. Всего 2 недели назад мы отметили первую годовщину Вашингтонского саммита. Мы признаем политическое лидерство, продемонстрированное при совершении этого исторического шага на пути к миру. За прошедший год был достигнут исключительный и ощутимый прогресс, сказал посол. По его словам, Великобритания приветствует такие практические шаги, как работа по делимитации границы, поставки Азербайджаном энергоресурсов в Армению и трансграничная инициатива «Мост мира». Великобритания также намерена продолжать поддержку Азербайджана в сфере разминирования. Об этом заявил посол Великобритании в Азербайджане Данкан Норман в ходе пресс-конференции в Баку. Великобритания гордится тем, что стала одним из первых международных партнеров, оказавших поддержку Азербайджану в сфере разминирования. И мы рассчитываем продолжать эту поддержку, чтобы обеспечить безопасное возвращение бывших внутренне перемещенных лиц, сказал посол. Норман отметил, что Азербайджан является ценным партнером Великобритании в сфере обороны и безопасности, и это сотрудничество никогда еще не было настолько тесным. Мы стремимся и дальше углублять взаимодействие в сфере обороны посредством подготовки кадров, укрепления оборонных связей и поиска возможностей для сотрудничества, которые позволят использовать опыт Великобритании в сфере обороны, одновременно укрепляя собственные возможности Азербайджана, сказал посол.
1: Görəndə mən O gündən ürəyim məst oldu ilahi sevgidən Tutub sevincin əllərindən İçi beş gün şərbətindən sevdik

В эфире Международное радио Азербайджана. Мы продолжаем знакомить вас с основными событиями прошедшей недели. Узбекистан и Азербайджан укрепляют межпарламентское сотрудничество в рамках более широких союзнических отношений, уделяя внимание обмену опытом в законотворчестве, парламентскому контролю и взаимодействию на международно-парламентских площадках. Об этом говорится в заявлении Сената Олий Мажлиса Узбекистана по итогам встречи председателя Сената Танзили Нарбаевой с чрезвычайным уполномоченным послом Азербайджана в Узбекистане Рашадом Мамедовым, в ходе которой стороны рассмотрели текущее состояние и перспективы двусторонних отношений. Стороны обсудили развитие узбекско-азербайджанских связей, политической, торговой, экономической, инвестиционной, межрегиональной и гуманитарной сферах. Отмечалось, что благодаря политической воле и тесным отношениям между лидерами двух стран двусторонние отношения вышли на уровень союзничества. Особое внимание было уделено дальнейшему развитию межпарламентского сотрудничества и активизации контактов между парламентариями двух стран. Стороны подчеркнули важность дальнейшего укрепления взаимодействия между парламентскими комитетами и межпарламентскими группами, что позволит расширить обмен законодательным опытом и координацию позиций по вопросам, представляющим взаимный интерес. Представители азербайджанских СМИ в составе 20 представителей ведущих медиа Азербайджана совершили пресс-тур в Узбекистан. В рамках пресс-тура состоялось посещение Центра подготовки контента для средств массовой информации при администрации президента Республики Узбекистан. В ходе визита азербайджанские журналисты ознакомились с деятельностью Центра по подготовке контента для СМИ, социальных сетей и цифровых платформ, государственными проектами в сфере развития медиа, повышения профессиональной квалификации представителей СМИ и продвижение международного имиджа Узбекистана. В рамках визита также состоялась встреча представителей азербайджанских СМИ с руководителями ведущих средств массовой информации Узбекистана. Госдепартамент США направил Конгрессу уведомление о продлении приостановки действия 907-й поправки к акту о поддержке свободы, касающейся Азербайджана. Уведомление от 10 августа включено в официальный протокол Конгресса США. Документ был представлен Госдепартаментом США в Комитет по иностранным делам Палаты представителей. Делегация во главе со специальным представителем президента Азербайджана в городе Ханкенди, Ахдаринском и Ходжалинском районах Эльчином Юсуповым провела встречи в парламенте Румынии. На встрече в Верхней палате парламента Сенате с заместителем председателя правящей национальной либеральной партии сенатором Глад Аурелом Варголь были обсуждены развитие двусторонних отношений, межрегиональное сотрудничество и вопросы, представляющие взаимный интерес. В Палате депутатов парламента состоялась встреча делегации с заместителем председателя правящей социал-демократической партии, депутатом и сопредседателем парламентской группы дружбы между Азербайджаном и Румынией с румынской стороны Мариано Ньякшу, а также депутатом Раду Опря. В ходе встречи состоялся обмен мнениями о межпарламентских отношениях и запланированных мероприятиях. Отметим, что в ходе визита в Румынию достигнута договоренность о развитии сотрудничества между городом Ханкенди, Ахдаринским и Ходжалинскими районами и регионом Марамуреш и городом Баямаре Румынии в экономической, инвестиционной, культурно-гуманитарной, спортивной и других сферах. Азербайджан Airlines, входящий в состав Аскон Холдинг, успешно выполнила первый рейс в город Атырау, Казахстан. Новый маршрут стал очередным важным шагом в дальнейшем расширении воздушного сообщения между Азербайджаном и Казахстаном, развитии деловых и туристических поездок, а также укреплении экономического и гуманитарного сотрудничества между двумя странами. Рейсы по маршруту Баку-Атырау-Баку будут выполняться 4 раза в неделю, по понедельникам, вторникам, пятницам и воскресеньям. Новое направление предоставит пассажирам возможность комфортно и без пересадок путешествовать в Атырау, который является одним из ключевых экономических центров Западного Казахстана. В 18 августа азербайджанские пограничники отметили свой профессиональный праздник. Исполнилось 107 лет со дня создания государственной пограничной охраны. Пограничная охрана Азербайджана была создана 18 августа 1919 года. С принятием парламентом Азербайджанской Демократической Республики закона об охране границ была сформирована правовая основа национальной пограничной охраны. Распоряжением, подписанным общенациональным лидером Гейдаром Алиевым,
В 2000 году 18 августа ежегодно отмечается как профессиональный праздник пограничников. Во времена Советского Союза пограничная служба функционировала в составе Комитета государственной безопасности. Реорганизация и развитие пограничной охраны Азербайджана после восстановления независимости тесно связана с именем великого лидера Гейдара Алиева. Впервые трехцветный флаг Азербайджана в вооруженных силах был поднят 22 августа 1992 года в Нахчеванском пограничном отряде, что также стало одним из важных событий в истории национальной пограничной охраны. Важные процессы от создания первичной необходимой инфраструктуры на границе до формирования государственной пограничной службы осуществлялись

Создание в 2002 году Государственной пограничной службы еще раз продемонстрировало, что надежная охрана границ имеет особое значение для азербайджанского государства. После восстановления Азербайджаном независимости организация надежной охраны государственной границы и делимитации границ с соседними странами стали одними из приоритетов государственной политики. Национальная пограничная стратегия успешна. Для Азербайджана независимости организация надежной охраны государственной границы и делимитации границ с соседними странами стали одними из приоритетов государственной политики. Национальная пограничная стратегия, успешно продолжаемая президентом Ильхамом Алиевым, обозначила концептуальные основы пограничной политики. Личный состав Государственной пограничной службы проявил большую самоотверженность и героизм в Отечественной войне. Для успешного выполнения боевых задач, поставленных перед структурой, во время 44-дневной войны были мобилизованы все силы и средства. Военнослужащие Государственной пограничной службы проявили особое мужество при освобождении 132-километрового участка Азербайджана-иранской государственной границы Физулинского, Джибраильского, Зангиланского и Губатнинского районов, поселка Гадрут и города Шуша. В Отечественной войне 47 пограничников стали шехидами, 197 получили ранения, 12 пограничников, из них четверо посмертно, продемонстрировавших пример личного мужества и героизма в боях, были удостоены звания Героя Отечественной войны. Наряду с этим сотни пограничников награждены различными орденами и медалями. Сегодня пограничная охрана Азербайджана по профессионализму личного состава, уровню оснащенности вооружением и военной техникой, а главное, по показателям служебно-боевой деятельности, занимает ведущие позиции не только в регионе, но и во всей Европе. Все это показывает, что азербайджанское государство обладает сильной и профессиональной системой пограничной охраны для обеспечения надежной защиты своих границ. Азербайджанские пограничники достойно выполняют такую почетную и ответственную задачу, как охрана рубежей Родины. Отметим, что накануне 107-й годовщины создания Государственной пограничной охраны президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении военнослужащих Государственной пограничной службы. Вы слушали обзор основных событий прошедшей недели на канале Международного радио Азербайджана. До свидания. Всего вам доброго. Это Азербайджан. Международное радио 85.

начале краткий анонс. Азербайджан был широко представлен на международном фольклорном фестивале, проходящем во Франции. Состоялась вторая церемония награждения премии «Гильдии кинокритиков и киноведов Азербайджана». Негаснущий огонь в мире искусства. Муслим Магомаев. Сейчас более подробно. На международном фольклорном фестивале, проходящем в коммуне Монтуар-сюр-Луар во Франции, Азербайджан был широко представлен национальными танцами, музыкой и кухней. Наша страна при поддержке Государственного комитета Азербайджанской республики по работе с диаспорой и посольством Азербайджана во Франции была представлена танцевальным коллективом «Ритм». В дни фестиваля в сопровождении музыкальной группы «Балабанчи» коллектив «Ритм» продемонстрировал различные образцы азербайджанских национальных танцев. В рамках фестиваля посольство Азербайджана во Франции также представило специальный выставочный стенд. На стенде были представлены азербайджанская живопись, скульптура, ковроткачество, музыка и национальная кухня, а также сувениры, книги и журналы, изданные фондом Гейдара Алиева на французском языке и отражающие древнюю историю и богатое культурное наследие страны.

24 по 27 августа в киноцентре «Низами» пройдет 5-й юбилейный международный юношеский кинофестиваль «Салам», организованный киностудией «Нариман Фильм» при поддержке Министерства культуры Азербайджана и агентства кино «Арка». Генеральным спонсором кинофестиваля является «Паша Холдинг», а специальным партнером культурно-просветительской программы выступает арт-центр «Nine Senses». Торжественное открытие состоится 24 августа в киноцентре «Низами», где будет также представлена индонезийская картина «Тегар». В центре фильма история мальчика, который, несмотря на особенности развития и жизненные трудности, стремится самостоятельно познавать мир, находить друзей, мечтать и жить активной, яркой и наполненной жизнью. В этом году фестиваль объединит 440 детей и подростков. В Баку прибудут гости и делегации из разных стран, в том числе из Турции, Молдовы и Индонезии. В программе фестиваля будут представлены фильмы из Азербайджана, Индонезии, Китая, Польши, Норвегии и США. Двадцатого августа исполнилось 114 лет со дня рождения всемирно известного дирижера, композитора, общественного деятеля, народного артиста СССР, героя социалистического труда Ниязи Тагизаде Гаджибейли. Он был не только первым исполнителем многих симфонических и музыкально-сценических произведений, кантат и оратории азербайджанских композиторов, но и выработал самобытный оригинальный стиль их исполнения. Формирование азербайджанской национальной дирижерской школы связано с его именем. В трактате «Маэстро Ниязи» многие произведения азербайджанских композиторов, в том числе опера Узейра Гаджибейли «Кюроглу», вошли в золотой фонд азербайджанской музыки. Сегодня имя Ниязи стоит в одном ряду с именами всемирно известных дирижеров и композиторов. Его творчество – настоящий пример для подражания. Многие поколения будут учиться на произведениях Ниязи. Сердце каждого ценителя музыки будет хранить светлый образ маэстро. Состоялась вторая церемония награждения премии гильдии кинокритиков и киноведов Азербайджана. Мероприятие было проведено при поддержке Союза кинематографистов Азербайджана. Выступившие отметили, что подобные проекты являются хорошим творческим стимулом для кинематографистов. На церемонии были награждены лучшие полнометражные и короткометражные художественные фильмы, документальные фильмы, а также работы режиссеров, сценаристов, операторов, художников, композиторов, актеров и актрис. В рамках мероприятия также была вручена специальная награда. Церемония завершилась показом сценария, получившего номинацию «Лучший фильм года».

На международном фестивале, прошедшем в городе Тыргу-Лапуш, провинции Мара-Муреш, Румыния при поддержке Министерства культуры Азербайджанской Республики и посольства нашей страны.

Азербайджанскому государственному музыкальному драматическому театру в Дербенте присвоят имя выдающегося азербайджанского эстрадного и оперного певца, композитора, народного артиста СССР Муслима Магомаева. Соответствующее решение было принято на заседании комиссии при главе Республики Дагестан по увековечению памяти выдающихся деятелей, заслуженных лиц и исторических событий. Заседание провел временно исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Дагестана Муслим Телякабов. Члены комиссии единогласно поддержали предложение об увековечении памяти Муслима Магомаева. В Казахстане начался заключительный этап съемок фильма «Молла Насреддин. Друг в тяжелые дни». Проект объединил кинематографистов шести тюркских стран. Ранее съемочная группа работала в Азербайджане, Турции, Кыргызстане, Туркменистане и Узбекистане. Заключительные съемки пройдут в Алматинской области, городах Алматы и Туркестан, в том числе на территории мавзолея Ходжи Ахмеда Ясави. Режиссером-постановщиком и автором сценария фильма является народный артист Азербайджана Вагиф Мустафаев. Роль Ходжи Насреддина исполняет заслуженный артист Казахстана Сагизбай Карабалин. Проект был выдвинут в 2023 году на 40-м заседании Постоянного совета Тюрксой, состоявшемся в Шуше. В президентской библиотеке в разделе «Коллекция» подразделе «Литературное наследие» создана виртуальная коллекция, посвященная жизни и многогранному творчеству выдающегося представителя азербайджанской литературы, народного поэта Бахтияра Вагабзаде. Коллекция объединяет материалы, отражающие литературное, научное и общественно-культурное наследие Бахтияра Вагабзаде. Бахтияр Вагабзаде занимает особое место в истории современной азербайджанской литературы. Его творчество отличается

особым вниманием к вопросам национального самосознания, духовных ценностей, нравственных ориентиров и общественной ответственности. Значительное место в его литературном наследии занимает идея азербайджанства, сыгравшая важную роль в формировании национального самосознания.

Союзе художников Азербайджана состоялось открытие персональной выставки художника и поэта Назима Шаха под названием «13-я молитва». Куратором проекта выступила София Франк. Экспозиция объединяет живописные работы художника с 13 авторскими стихотворениями, интегрированными в пространство выставки. По замыслу произведения представляют собой единое высказывание, личный и открытый разговор автора со Всевышним. Выступивший на церемонии открытия выставки народный художник Айдин Раджабов в своей речи отметил талант и профессионализм Назима Шаха, поделившись с гостями своим взглядом на его творчество. Презентация фильма «Хранитель наследия» на азербайджанском

В этом языке это прекрасный пример культурного диалога между двумя народами. Об этом в своем выступлении на церемонии презентации документального фильма «Хранитель наследия» на азербайджанском языке сказал директор Центра китайского радио и телевидения China Media Group Ван Лу. Она сообщила, что на той встрече была выдвинута инициатива по переводу на азербайджанский язык и презентации зрителям фильма «Хранитель наследия» производства China Media Group, партнером которой является ARB.com. 24. Сегодня же мы видим, что эта идея уже стала реальностью. Китай – страна с богатой древней культурой. Азербайджан также обладает большим культурным наследием, опирающимся на тысячелетия. Нас объединяет именно этот подход – сохранять прошлое, содействовать ее жизни, передавать будущим поколениям, заявила она. Национальная библиотека представила пользователям электронную базу данных под названием «Авзаладдин Хагани Ширвани». В базу данных вошли распоряжения президента Азербайджанской республики о проведении 900-летнего юбилея великого азербайджанского поэта Хагани Ширвани, разделы «Авзаладдин Хагани Ширвани. Жизнь, ставшая историей», публикации о поэте, образцы творчества, творчество и литературное наследие Хагани, наследие Ширвани в библиотеках всемирно известных университетов, размышления о Хагани Ширвани, увековечение его памяти, Хагани в живописи и видеогалерее. В электронной базе данных систематизированы произведения Хагани Ширвани, опубликованные в разные годы. Их полные электронные версии, монографии о поэте, научные статьи, диссертации, материалы периодических изданий, фото и видеоматериалы. С 28 октября по 8 ноября Баку вновь станет центром мирового искусства. Столица Азербайджана примет Бакинский международный фестиваль искусств. Масштабный мультидисциплинарный фестиваль, проводимый 2025 года, соберет ведущих представителей современной мировой сцены, в том числе художников, хореографов, танцоров, музыкантов, известных исполнителей и режиссеров. Предварительные результаты обрабатываются. В ближайшие дни статистика будет представлена общественности, сообщил он. Заместитель министра также отметил, что процесс аттестации группы сотрудников библиотек завершен. Представлен официальный тизер выпуска документального сериала «Лошади и люди», созданного телеканалом National Geographic при поддержке Азербайджанской кинокомиссии. Выпуск посвящен Азербайджану, его богатой истории и многовековым традициям коневодства. Автором эпизода, посвященного Азербайджану, выступил Игнасио Санчес Сорондо. Съемки международного масштабного проекта проходили в знаковых локациях страны – Баку, Шамахе, Гобустане и Ал-Джабеди. В центре внимания создателей оказались древние традиции коневодства, а также национальная конная игра «Човган», прародитель современного поло, имеющий многовековую историю и включенная ЮНЕСКО в список нематериального культурного наследия, нуждающегося в срочной охране. Отметим, что съемки документального сериала «Лошади и люди» состоялись в Азербайджане по инициативе посольства Азербайджана в Аргентине и при спонсорской поддержке Международной федерации Човгана, а также при поддержке Министерства культуры Азербайджана, киноагентства «Арка» при Министерстве культуры, киностудии «Азербайджан Фильм» имени Джафара Джабар, Карабахского конного завода и исполнительной власти Шамахинского района. Проект станет еще одной возможностью представить международной аудитории богатую историю, культуру, традиции и неповторимый колорит Азербайджана. В истории человечества есть такие личности, которые как при жизни, так и после ухода в вечность обретают бессмертие. Их имена поминаются с глубоким уважением. Ибо эти личности своим творчеством служат не только своему народу, но и всему человечеству. Одной из таких бессмертных ярких личностей является народный артист СССР и Азербайджана Муслим Магомаев, со дня рождения которого 17 августа исполнилось 84 года. Выступив в 14-летнем возрасте в клубе моряков в родном городе Баку, Муслим Магомаев завоевал свой первый успех в 1962 году, отправившись по рекомендации маэстро Ниязи на 8-й всемирный фестиваль молодежи и студентов в Хельсинки. Муслим вернулся оттуда с медалью. По этому случаю популярный журнал «Огонек» опубликовал его портрет и статью под заголовком «Молодой бакинец покоряет мир». В репертуаре всемирно известного певца около 600 произведений. Он также является автором прекрасных песен.

Ряду песен, исполненных Муслимом Магомаевым, чарующим голосом особое место занимают романсы «Сянси», «Без тебя» и «Сейдгили Джанан», «Любимая», написанные гениальным Узеиром Гаджибейли на газели «Низами Гянджеви», потому что здесь соприкасаются духи трех наших гениальных мастеров – поэта, композитора и певца. Следует также признать, что до Муслима эти романсы звучали в исполнении корифеев искусства. В Москве в день рождения выдающегося азербайджанского эстрадного и оперного певца, композитора, народного артиста СССР и Азербайджана Муслима Магомаева почтили его память. Посол Азербайджана в России Рахман Мустафаев, сотрудники дипломатического представительства, а также члены сообщества почитателей творчества Муслима Магомаева возложили цветы к памятнику выдающемуся исполнителю. Вы слушали новости культуры на канале Международного радио Азербайджана. До свидания. Всего вам доброго.